на мінки до монументанч. Фам цака, цирезе я фарам фана на урат сейнерити. Фам андалу, фенми до монументанч. Фазимано стапуна диманч, ма арча мандаксай. Уанаузи фатуран сатан, амфа сарандаци сакаразани. Мету завамату лемна, мету фитунда тена малуту, на фарацина циталане, кажатин, ла цакаванон ран су кристи, афака мана дионам, афака мана афака с мамузенам, манатун, манатун афатиена уис.